0: Akvari.
1: Gertan Meru, az mi kan yok ki talabur abi. Bet ki erkeğe.
2: Ас ярка размиги на море, разин весели, специал. На гарец я каргецек. Ях байрна носе, бавана носе. Еван шушце, полорин. Еда скарнак я, лауре.